0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Кремле переадресовали вопрос о возможных налоговых изменениях Министерству финансов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тему налогообложения правительственной. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше отдавать туда, цитирует Пескова «Известия». О возможном изменении налогов для бизнеса и граждан стало известно в четверг, когда правительство и Минфин представили проект федерального бюджета на следующий год. Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в Волгоградском «Магните». О трагедии силовики сообщили днем в воскресенье, хотя инцидент со стрельбой разыгрался вечером 26 сентября. 36-летний мужчина сделал замечание покупателю, который нецензурно бранился, а в ответ получил несколько выстрелов. Подозреваемый задержан, вопрос об аресте суд решит сегодня, пишет «Высота 102». Подачу воды в отключенные районы Волгограда начали восстанавливать уже в воскресенье. В концессиях водоснабжения сообщили, что ремонты на сетях завершились к утру 27 сентября. Холодное водоснабжение возобновили в центральном районе, далее в Ворошиловском и микрорайоне Тулака. Подачу горячей воды коммунальщики восстанавливают по мере заполнения системы холодного водоснабжения. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения. А в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество, заявил глава международного проекта исследований Дженкер Атила журналистам. По словам исследователя, археологи обнаружили глиняные сосуды, которые предположительно относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправили в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя возможны споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
5: Реклама.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
9: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
10: Проспект Университетский, 102.
11: Сейчас бы в отпуск.
12: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
13: 43-55-13.
14: Телефон рекламной службы 52-62-44.
15: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
7: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было 1.5 года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97 31 31.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в волгоградском «Магните». О трагедии силовики сообщили днем в воскресенье, хотя инцидент со стрельбой разыгрался вечером 26 сентября. 36-летний мужчина сделал замечание покупателю, который нецензурно бранился, а в ответ получил несколько выстрелов. Подозреваемый задержан, вопрос об аресте суд решит сегодня, пишет «Высота 102». Подачу воды в отключенные районы Волгограда начали восстанавливать уже в воскресенье. В концессиях водоснабжения сообщили, что ремонты на сетях завершились к утру 27 сентября. Холодное водоснабжение возобновили в центральном районе, далее в Ворошиловском и микрорайоне Тулака. Подачу горячей воды коммунальщики восстанавливают по мере заполнения системы холодного водоснабжения. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в планетарий, где 2 октября под куполом планетария пройдет трибьют-концерт ко дню рождения Стинга для зрителей старше 12 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств. Ему исполняется 50, но мы зададим музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого было сыровато. Вот как вы думаете, какую же группу так оценил Федор Емельяненко? Не так давно Федор Емельяненко в интервью сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А вот до этого, по его мнению, было сыровато. Как вы думаете, какую же группу так оценил Федор Емельяненко? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
2: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
3: Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2380.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств. Ему исполняется 50, но зададим мы музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А вот до этого, по его мнению, было как-то сыровато. Как вы думаете, какую же группу так оценил Федор Емельяненко? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна, салон «Штор», «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: Реклама.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня именинник Федор Емельяненко. И однажды в интервью он сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого, по его мнению, было как-то сыровато. Как вы думаете, какую же группу так оценил Федор Емельяненко? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос.
0: Да, слушаю вашу версию, так?
1: Думаю, Металлика.
0: Металлика, вы думаете, да, вы знаете, неплохой вкус, вот, но вот все-таки о какой-то другой группе сказал тогда Федор Емельяненко. Так что давайте еще подумаем, спасибо, да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
2: Наверное, это Виктор Цой, группа «Кино».
0: Виктор Цой, группа «Кино». Ага, а как зовут вас?
2: Вадим.
0: Вадим, очень приятно. Ну что ж, Вадим, принимайте мои поздравления. Попали вы в точку. Абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это группа «Кино». И вот озвучу точную фразу. Да, кино – сила. С 88 года и позже. То, что раньше сыровато, но и там есть хорошие песни. Конечно, вот что сказал тогда в интервью Федор Емельяненко. Ну что ж, Вадим, я поздравляю вас. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов в «Планетарий», где пройдет трибют-концерт с специально ко дню рождения Стинга. Мои поздравления.
2: Большое спасибо. Я Вадим с Краснооктябрьского района, разгадал невероятный вопрос.
0: И немного рекламной информации. 2 октября в 19.00 под куполом «Планетария» пройдет трибют-концерт ко дню рождения Стинга. Вас ждут хиты в уникальном синтезе джаза, симфонического звучания и вокала. В сопровождении полнокупольной проекции «Планетария» музыка Стинга прозвучит особенно объемно и проникновенно для слушателей старше 12 лет. В пятницу концерт, но выходные. Кстати, слушайте на радио «Спутник» 105.1 FM «Уикенд со Стингом». Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Глава МИД Германии объяснил причины встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Среди них дипломат назвал просьбы ряда политиков поговорить с Россией. Йохан Вадефуль добавил, что говорит о глобальном юге, который прямо заинтересован в прекращении огня в Черном море, пишет РБК. Вторая подряд ночь в Волгоградской области прошла спокойно. Экстренные службы не предупреждали о беспилотной опасности ни в ночь на воскресенье, ни ночью понедельника. При этом опасность атаки дронов действует в соседних Воронежской, Ростовской и Саратовской областях. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Носить маски, как во времена ковида, сейчас не нужно. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
4: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Уголовное дело по двум статьям завели против стрелка, убившего в Волгограде отца пятерых детей. Расследование идет по статье «Убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия». Причиной стрельбы, напомню, стал конфликт в супермаркете из-за нецензурной брани. Как пишет РИА Новости, задержанный подозреваемый на допросе вину признал. Строители в ЦПКО Волгограда приступили к облицовке парапетов светомузыкальных фонтанов. Гранитные плиты в Волгоград доставили из шахт. Вес каждой плиты 10 килограммов, а толщина 3 сантиметра. Такой же гранит больше 10 лет украшает фонтаны на Бульварном кольце в Москве, пишут новости Волгограда. Облицовка завершена на всех 6 чашах фонтанов. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. В министерстве продолжат развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников, чтобы в итоге создать единое воспитательное пространство, пишет Коммерсант. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: свои чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
10: Ах, Аконыч.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Здравствуйте. Отношения между Россией и США по-прежнему находятся не в лучшей форме, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В это же время официальный представитель Кремля не исключил, что встреча президентов Путина и Трампа вполне может состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Крупную партию просроченного пива утилизировали в Волжском. Общий объем составил более 400 литров. Владельца торговой точки привлекли к административной ответственности. Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор, пишет «Высота 102». Батареи в квартире нужно проверять и перед запуском отопления, и после подачи тепла. Капли на горячем металле быстро сохнут, поэтому уже теплые радиаторы несколько раз в первую неделю стоит протереть сухой салфеткой, пишет Лента.ру. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Я Погодин на радио «Спутник», спонсор ООО «Гинза Автотрейд», автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства, Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было 1.5 года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула. Кинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. За ночь над Россией сбили 254 беспилотника. Атакам подверглись 16 российских регионов. Вторые сутки подряд в сводке Минобороны не фигурирует Волгоградская область. Режим беспилотной опасности не объявляли ни в воскресенье, ни ночью в понедельник. Власти атакованных регионов сообщают о пострадавших. Так, в Воронеже в результате атаки ранены 4 человека, в том числе дети. Бабье лето в Волгоградской области завершится уже в конце этой недели. По данным погодных интернет-ресурсов, к пятнице дневная температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. По ночам будет холоднее плюс 10. Также к концу этой недели синоптики ждут усиления ветра, пишут городские вести. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Крис Айзек, спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что «Боссан» на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Дженнифер Лопес и Моби, и в самом начале Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Дженнифер Лопес. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роксет, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью системы быстрых платежей. Опция станет доступна с 1 октября, пишет «Коммерсант», уточняя, что указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Лимиты на операции составят до 25 тысяч за одну транзакцию, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Девочка, которую сбил трамвай в Дзержинском районе, получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Авария произошла вечером в субботу, ребенок выбежал на пути. Как пишет портал В1, на остановке трамвая агентства воздушных сообщений есть и наземные, и подземные пешеходные переходы. Волгоградская область попала в середину федерального рейтинга доступности ипотеки. Регион занял 39-е место из 85. По данным РИА Рейтинг, среди волгоградских семей только 20% могут себе позволить купить квартиру по рыночным условиям ипотеки. Размер ежемесячного платежа в среднем по региону составляет больше 60 тысяч, пишет «Высота 102». В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 миллионов 700 тысяч россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше миллиона организованных туристов. В Минпросвещении рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети могут отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом году Минпросвещение рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Вай Кондиус, What's a Woman, золотые хиты. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего понедельника, прекрасного начала этой недели. На этой неделе у нас будет переход уже в октябрь, и, соответственно, погода будет тоже меняться. Но не будем торопить события, будем наслаждаться сегодняшним понедельником. Впереди у нас группа «Звери», все, что касается.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио СП.

0: Хорошего дня, он в компании с отличной музыкой. У нас впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с песней «Бизар». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. В четверг, 1 октября, будет отмечаться Всемирный день музыки, поэтому будем рассказывать про композиторов, дирижеров, музыкантов. И сегодня речь пойдет про Нино Ротта. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскар», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал сроки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать «Человека рассеянного». Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Sail. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Sail. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио «Спутник». Золотые хиты.

золотой коллекции «Limp Bizkit – Behind Blue Eyes». Уже скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем знаменитую саксофонистку Кэнди Далфер и мелодию «Don't Go».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с

0: оппозиции и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Волгоградская область получила почти 400 тысяч доз вакцины против гриппа. Препараты распределяют по всем государственным поликлиникам. Как пишет «Волгоградская правда», прививочная кампания против сезонного гриппа в регионе уже стартовала. В этом году в состав всех противогриппозных вакцин обновлен. В него включены 3 штамма вируса, актуальные для предстоящего эпидсезона. Служба спасения эвакуировала с острова напротив пляжа на Нижней Спартановке пару отдыхающих. Вместе с питомцем волгоградцы не могли самостоятельно вернуться в город на надувной лодке. К моменту, когда людям потребовалась помощь, была очень плохая видимость и дул ветер. Спасательная операция завершилась успешно, пишет блокнот «Волгоград». Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Сегодняшние 5 песен о любви открывают Доминик Джокер с песней «Если ты со мной», чуть раньше «Rednecks», «Wish You Were Here», а прямо сейчас «Limar», «If There Is Any Justice».

0: знакомые мелодии в современной обработке. Только что замечательный хит «Stumbling In» и чуть раньше Лаура Бреннеган «Self-Control» в 5 песнях о любви. 5 песен о любви звучат у нас каждый день в 13.05, так что завтра мы их обязательно услышим. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника, прекрасного начала недели. Впереди у нас Ричард Маркс и песня «Hazard».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
8: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. За ночь над Россией сбили 254 беспилотника. Атакам подверглись 16 российских регионов. Вторые сутки подряд в сводке Минобороны не фигурирует Волгоградская область. Режим беспилотной опасности не объявляли ни в воскресенье, ни ночью в понедельник. Власти атакованных регионов сообщают о пострадавших. Так, в Воронеже в результате атаки ранены 4 человека, в том числе дети. Бабье лето в Волгоградской области завершится уже к концу этой недели. По данным погодных интернет-ресурсов, к пятнице дневная температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. По ночам будет холоднее плюс 10. Кроме того, к концу недели синоптики ждут и усиления ветра. Об этом пишут городские вести. С понедельника по среду погода будет переменно облачной, без осадков и с дневной температурой до плюс 20 и выше. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8.

0: в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
1: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Великолепная Энни Ленокс и очень красивая песня «No More I Love You». Пустых обещаний и дополнительных признаний будем стараться избегать, особенно в такой прекрасный понедельник. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня 28 сентября. Смотрим только вперед. А впереди у нас «Романс» в исполнении группы «Сплин».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Нас всегда сопровождает отличная музыка и музыкальные новинки, в том числе только что Алок и Халид, песня «Dive into me». А знаете, хорошо, что от нас не уходит теплая погода так быстро и стремительно, как могла бы, и продолжает нас радовать и аккуратно к чему-то готовить. Впереди у нас замечательный хит «Killing Me Softly», но, что называется, немного в необычной обработке. Обратите внимание.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, про которую можно сказать, что мы точно знаем, что у нас будет впереди, и точно знаем, что было. У нас впереди Гэри Стайлс, As It Was. Но прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Москва и Анкара в ближайшее время могут провести переговоры на высшем уровне, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Турции. Число актуальных вопросов, которые могут обсудить руководители государств, входят в конфликт на Украине и безопасность в Черном море. Крупную партию просроченного пива утилизировали в Волжском. Общий объем составил более 400 литров. Владельца торговой точки привлекли к административной ответственности. Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор, пишет «Высота 102». Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5-14 наименований включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Лаура Паузини, «It's Not Goodbye», чуть раньше «Роксет». И уже скоро Рой Орбисон, песня «Красотка».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
6: 43-55-13.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

В золотой коллекции этого часа Лаура Паузини «It's not goodbye». С песнями золотой коллекции, конечно же, не прощаемся. Сопровождают они нас каждый день и звучат в последний четверть часа. Скоро послушаем Ace of Base, Wonderful Life. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Gypsy Kings и мелодия «Микаэль».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия продолжит контактировать с политическим руководством Сербии и экономическими операторами этой страны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве убеждены в дальнейшем конструктивном развитии отношений двух стран. Агентство ТАСС напоминает, что президент Сербии Александр Вучич ушел в воскресенье в отставку. В Волгограде жители некоторых улиц продолжают жаловаться на перебои с водой. Масштабные отключения из-за ремонтов на сетях водоснабжения были завершены к утру воскресенья. Водоснабжение нескольких адресов также в Волгограде пришлось восстанавливать утром в понедельник. При этом проблемы с водой на улицах Рабоче-Крестьянской и Елецкой начались сегодня утром. Причину аварии выясняют, сообщили порталу В1 в концессиях водоснабжения. Волгоградская область попала в середину федерального рейтинга по доступности ипотеки. Регион занял 39 место из 85. По данным РИА рейтинг, среди волгоградских семей только 20% могут себе позволить купить квартиру по рыночным условиям ипотеки. На соседних с Волгоградской областью строчках разместились Ульяновская, Саратовская и Белгородская области. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 700 000 россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Осенний гардероб для семьи из 4 человек обойдется россиянам в 18 тысяч. По словам представителей магазинов одежды, самой частой покупкой для жителей страны с сентября по ноябрь остаются джинсы. Выше всего цены на осеннюю одежду в сентябре. В среднем на каждого члена семьи осенью приходится приобретение 2 предметов гардероба. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: такая песня может запросто стать мотивационной. «I Just Might» — это Бруно Марс, который как будто бы к нам прилетел с Марса. Сам Бруно Марс тоже может кого угодно замотивировать. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего понедельника. Удачно нам сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди Леонид Агутин и песня «Остров». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

Это Хали Моли, Шата Френд. Сегодня 28 сентября, в России отмечается День генерального директора. Как отмечать такой праздник? Ну, как минимум, можно генерального директора поздравить. Впереди Саваш, Don't Cry Tonight, золотые хиты.

0: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Суть!

0: Хороший понедельник в компании с прекрасной музыкой. У нас впереди Селин Дион, которая вернулась триумфально на большую сцену. Песня «Бонжур», «Пардон, мерси». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. В Волгограде организатора финансовой пирамиды приговорили к 3 годам колонии общего режима. Количество пострадавших почти 1000 человек, а сумма причиненного ущерба более 500 миллионов, пишет РИА Новости. Евросоюз планирует внедрить персонализированный подход к интеграции наиболее перспективных стран-кандидатов. Об этом пишет «Политико», ссылаясь на инсайдеров Еврокомиссии. Отдельные дорожные карты могут появиться для Украины, Молдавии, а также Черногории и Албании. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков.

0: ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
1: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Лили Вуд и Робин Шульц, Prey NC, чуть раньше Элтон Джон. А откроет золотую коллекцию в этот раз Сиси Кейдж, Heaven and Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотые коллекции этого часа. Лили Вуд и Робин Шульц, Prayer in C. Скоро послушаем Соник и песню Sky, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Крис Сфирис и очень красивая мелодия Slow Dance.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Животные покусали более 8 тысяч жителей Волгоградской области с начала года. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга борьбы с распространением бешенства. По данным специалистов, смертельно опасная инфекция в нашем регионе является распространенной. Количество обращений пострадавших растет. Пострадавшим от укусов, не дожидаясь результатов исследований, назначают курс вакцинации. Препараты вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 13 и 90-й день после нападения животного, сообщает «Высота 102». В Красноармейском районе Волгограда выясняют обстоятельства ДТП с каретой скорой помощи. Авария произошла на проспекте Столетова возле корпуса технического университета. Газель скорой опрокинулась на бок после столкновения с КАМАЗом. В полиции подтвердили факт аварии и сообщили, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал, пишет В1. Новые отключения воды запланированы в Волгограде. На этот раз отключат воду на один день 30 сентября на трех улицах Дзержинского района. Причиной станет врезка водопроводного узла, сообщили в концессиях водоснабжения. Воды не будет с 9 утра 30 сентября до 0 часов 1 октября в некоторых домах по улицам Морозова, Павлика Морозова, Хорошева. Полный список адресов есть на сайте «Комсомольской правды». Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие песни можно слушать снова и снова. Такие песни дарят нам особое бархатное настроение этой осенью. Только что Шаде, Смут Оперейта. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Идущего домой». Пока ни на что не намекаю. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
4: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62

0: Некоторые мелодии музыкальных новинок очень сильно запоминаются, да так, что потом от них избавиться бывает сложно, а может быть даже и не нужно. Только что Тейм Импала и Дженни с песни «Дракула». Ну а впереди Адриана Челентано, песня, которая может запомниться надолго, песня «Сюзанна».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Волгограда.
1: Последние несколько дней уже становится заметно, как резко темнеет, причем темнеет все раньше и раньше. Ну, дело все-таки идет уже к полноценной осени, хотя хотелось бы, чтобы осень была у нас теплая чуть подольше. Впереди The Weeknd и песня In Your Eyes. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии, несмотря на отставку президента этой страны Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Волгоградской области началась вакцинация против гриппа. В регион поступило почти 400 тысяч доз вакцин. Их распределяют между медорганизациями области, пишут новости Волгограда. Бабье лето в Волгоградской области завершится к концу этой недели. По данным сетевых метеоресурсов, уже к пятнице дневная температура опустится до плюс 13, по ночам будет холоднее плюс 10, а с понедельника по среду днем плюс 20 и выше. Португалия – самая пьющая страна Евросоюза. 16% ее жителей употребляют алкоголь ежедневно. На втором месте Италия – 8%, на третьем – Бельгия и Дания, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: популярные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже ожидает, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Эрика «I Don't Know», чуть раньше Эрос Рамазотти, а откроет «Золотую коллекцию» прекрасная рок-баллада группы Scorpions «Still Loving You».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
1: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Сисадмины.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Эрика «I don't know». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Ванесса Мэй и мелодия Classical Gas.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар». Проспект Университетский, 102. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, победивший на выборах в Госдуму, отказался от мандата в пользу ветерана специальной военной операции Игоря Воробьева, сообщило региональное отделение партии «Единая Россия». Вместе с Игорем Воробьевым Волгоградскую область в Госдуме 9-го созыва будут представлять депутат 8-го созыва Евгений Москвичев и экс-глава Волгограда Владимир Марченко. Неизвестные взломали светодиодную вывеску магазина электроники и вывели на нее запрещенные экстремистские лозунги и нацистскую символику. Инцидент произошел в Волгограде вечером 25 сентября на улице Невской, сообщает портал V1. В магазине заявили, что сами стали жертвами взлома и уже сменили пароль к вывеске, пишет портал. В последнюю декаду сентября в утреннее время волгоградцы могут наблюдать метеорный поток «Дневные секстониды». Свое название он получил от того, что лучше всего его видно в предрассветные часы. Лучшее время для наблюдений звездного потока наступит 1 октября с 4 до 6 часов утра. Смотреть надо на восток в сторону созвездия Льва, пишут городские вести. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95.87.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Волгограде до плюс 19.
4: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кенни Джи, Луис Армстронг. С нами музыка, которую мы любим, и в компании которой, собственно, понедельник вовсе не повод для печали. Меня зовут Ирина Гончарова. Хорошего всем вечера. Пусть рабочая его часть поскорее останется позади. А скоро будем слушать Кайро, впереди Сауа и уже вот-вот группа Браво. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Майра Сауа, золотые хиты и не только. Вокруг золотая осень, прекрасная пора для воплощения новых планов, для учебы, для собирания по кирпичикам будущей мечты. Всем удачи и прекрасного настроения. А из музыки впереди Пол Маккартни, культовая Yesterday.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый

0: «Стройная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Один из хитов группы «Римон» в исполнении Анны Наклоп тоже успел стать классикой «Супергёрл» в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального Роберт Майлз «Фейбл» и музыка, понятная без слов, в финале часа «Space Magic Fly».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аквалича» до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. 4 человека погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал, пишут Вести. В районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. Животные покусали более 8 тысяч жителей Волгоградской области с начала года. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга борьбы с распространением бешенства. По данным специалистов, смертельно опасная инфекция в нашем регионе является распространенной. Количество обращений пострадавших растет, сообщает «Высота 102». В Красноармейском районе Волгограда выясняют обстоятельства ДТП с каретой скорой помощи. Авария произошла на проспекте Столетова возле корпуса технического университета. Газель скорой опрокинулась на бок после столкновения с КАМАЗом. В полиции подтвердили факт аварии и сообщили, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал, пишет В1. Новые отключения воды запланированы в Волгограде. На этот раз отключат воду на один день 30 сентября на 3 улицах Дзержинского района. Причиной станет врезка водопроводного узла, сообщили в концессиях водоснабжения. Воды не будет с 9 утра 30 сентября до 0 часов 1 октября в некоторых домах по улицам Морозова, Павлика Морозова, Хорошева. Полный список адресов есть на сайте «Комсомольской правды». Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Во вторник нас ждет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Все краски осени и прекрасное настроение под занавес рабочего дня в компании любимой музыки группы «Несчастный случай». Меня зовут Элина Гончарова, Рики Повари, Коза Сей. Впереди уже вот-вот Мадонна, Мартин Гаррикс, свежая вещица «Бизар». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Повари Козасеи, знаменитая песня, в которой чувствуется рука мастера Дарио Фарино. Он же, кстати, был автором множества песен Адриано Челентано. С нами золотые хиты, прекрасное настроение. Далее Pink Hunyu.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Золотые хиты и не только песни, которые полюбились нам недавно тоже с нами. Дермот Кеннеди, Kiss Me. Приятного всем вечернего отдыха. Скоро Дабас и Элтон Джон уже вот-вот. Warden's Punish.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио.

0: В нашей компании хорошо всегда, и мы вновь готовы к встрече с хитами золотой коллекции. Natty Boy, Sam Smith, La La La в этом сборнике, Die the Hunter, и в самом начале 80-е, Leon Ross, Say You'll Never.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Naughty Boy, Sam Smith, La La La в нашей золотой коллекции, песни, которым мы рады всегда. Scorpions впереди, Does Anyone Know, еще Майкл Джексон и музыка, понятная без слов, в финале часа. На этот раз Secret Garden Song from Secret Garden.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Волгоградской области началась вакцинация против гриппа. В регион поступило почти 400 тысяч доз вакцины. В первую очередь прививка нужна детям, пенсионерам. Также вакцинация рекомендована беременным, людям с хроническими заболеваниями. Взрослые могут привиться в поликлинике, детей вакцинируют также в школах и детских садиках, пишут новости Волгограда. С начала года за региональным родительским капиталом в Волгоградской области обратились почти 1300 многодетных семей. В текущем году размеры единовременной выплаты 89 тысяч рублей. Выплата предусмотрена при рождении третьего или последующего ребенка, однако обратиться за деньгами можно после того, как ребенку исполнится 3 года. Волгоградцы могут наблюдать метеорный поток дневные секстониды. Свое название он получил от того, что лучше всего его видно в предрассветные часы, практически днем. Происхождение этого звездопада остается загадкой. Одни астрономы считают, что это обломки астероида Фаэтон. Другие предполагают, что дневные секстониды происходят от пока не обнаруженного объекта. Лучшее время для наблюдений звездного потока наступит 1 октября с 4 до 6 часов утра. Смотреть надо на восток, в сторону созвездия Льва, пишут городские вести. С 1 октября для россиян подорожают железнодорожные билеты на 9%. Речь о плацкартных и общих вагонах. Повысятся цены также на провоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина, войдет в Международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыкам, которую мы любим и в компании которой ловим самые приятные моменты осеннего вечера. Меня зовут Элина Гончарова. А новинка Алок Халид Dive Into Me впереди. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджоли», «Онжили Кулрею» и «Черри Тига-4». Шансы на успех точно есть.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: На часах 8:30 мы отдыхаем, думаем о приятных вещах. Скоро вернемся к музыке. На очереди Альма, «Some Really Hurt Us». Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
0: Реклама.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: happy.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня, снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

Пусть я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».